вообще починила в моем сне. Самый блендер шутку таю наше ренце. Не хочу еще просить о венце.